0: почти или бабье.
1: Это знаем.
0: А ну это мы поправим.
1: Ой.
0: А ну давайте. А ну, начинайте, как вы.
1: Я что ли? Ну кто ж свет?